заниматься чумными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться.